0: Labvakar, dārgie radio klausītāji.
1: Visi dārgie radio slušatelji.
0: Prieks jūs dzirdēt.
1: Rādi vai slišķi.
0: Un jā, kad mēs atkal varam būt kopā raidījumā Atvērtās debesis.
1: Ja mēs možam būt s vami na radio Atkrytaje neba.
0: Un šodien mums būs īpaša tēma.
1: I šodien mums būs īpaša tēma.
0: Mums būs tēma par dziedināšanu.
1: Un mums būs tēma pro izcīlienie.
0: Par miesas dziedināšanu.
1: Pro izcīlienie tēla.
0: Un, ziniet, interesanti, ka tieši šodien...
1: I znaete, šodien interesno.
0: Ka tieši šodien.
1: Što imena šodien.
0: Nav vajadzību par miesas dziedināšanu.
1: Šodien netu nūžd pro izcīlienie ploti.
0: Un tam ir kaut kāda nozīme un jēga.
1: I dļa etava jēs kakojta smysl.
0: Tāpēc, kad cilvēka loģika...
1: Потому что логика человека...
0: Tā nav Dieva loģika.
1: Это не логика Бога.
0: Ja cilvēkam ir kāda vajadzība...
1: Если у человека есть какая-то нужда...
0: Dievs var skatīties uz šo mīnusu...
1: Человек может смотреть на этот минус.
0: Dievs var skatīties uz
1: Бог может смотреть на этот минус.
0: Kā uz plusu.
1: Как на плюс.
0: Cilvēkam liekas, ka tas ir mīnus.
1: Человеку кажется, что это минус.
0: Bet Dievs tajā ierauga plusu.
1: Но Бог в этом видит плюс.
0: Tā ir Dieva loģika.
1: Это логика Бога.
0: Kura neiet kopā ar šīs pasaules loģiku.
1: Которая не совпадает с мирской логикой.
0: Jo šodien mums ir vajadzības par cilvēku pestīšanu.
1: Потому что сегодня есть нужды про спасение людей.
0: Un svarīgi, kad ir pateicība Dievam par palīdzību.
1: И важно, что есть и благодарность за помощь Бога.
0: Un tagad mēs lūksim.
1: Сейчас будем молиться.
0: Bet es gribēju aicināt, lai... Jūs, kamēr mēs lūdzam, izdarītu paralēli divus mājas darbus.
1: И пока будем молиться, я предлагаю сделать такие, как два домашние задачи.
0: Paņem Bībeles.
1: Взять Библию.
0: Un atrast vēl vienu cilvēku.
1: И найти еще одного человека.
0: Kurš tic Dievam.
1: Кто верит Бога.
0: Paldies, dārgais Debes Tēvs.
1: Благодарим, Отец Небесный.
0: Kad mēs varam nākt tavā priekšā.
1: Što mēs možam ītī pret tavoju.
0: Jēzus Kristus.
1: Va imē Isusa Kristā.
0: Tava dēla.
1: Tvojvo sina.
0: Vārdā.
1: Imeņa tvojvo sina.
0: Svētī šo raidījumu.
1: Blagoslavī etu peredaču.
0: Svētī kvienu radio klausītāju.
1: Blagoslavī každavu, kto būt slūšat.
0: Lai tavs svētais gars.
1: Štoby tvoj svētoj duch.
0: Darbojas šeit studijā.
1: Dēstujiet vētam studiju.
0: Un darbojas i katrā sirdī, kas klausās šo raidījumu.
1: И действует сердце каждого, кто тут служит, слушает.
0: Jēzus vārdā.
1: Во имя Иисуса Христа.
0: Amen.
1: Аминь.
0: Jā, es ceru, ka jums jau izdevās izpildīt šo mājas darbu.
1: Надеюсь, что вы уже исполнили эту домашнюю задачу.
0: Ka jums ir Bībeles.
1: Что у вас есть Библия.
0: Darīs arī jaunā darība.
1: Подойдет и Новый Завет.
0: Un kad jums ir blakus kāds ticīgs cilvēks.
1: И что возле вас есть верующий человек.
0: Ja gadījumā nav šis cilvēks, tad mums vēl ir laiks.
1: Если нету этого человека, то еще есть время.
0: Jo mēs beigās lūksim par miesas dziedināšanu.
1: Потому что в конце мы будем молиться об исцелении плоти.
0: Ja kādam radio klausītājam.
1: Если у радиослушателя.
0: Ir kāda sāpe.
1: Есть какая-то боль.
0: Ir kāda veselības problēma.
1: Есть какая-то проблема со здоровьем.
0: Mēs lūksim Dievu.
1: Мы будем молиться Богу.
0: Mūsu debes Tēvu.
1: Нашему небесному Отцу.
0: Jēzus Kristus vārdā.
1: Во имя Иисуса Христа.
0: Jā, un sāksim ar to.
1: И начнем с того.
0: Kad viens no svarīgiem punktiem lūdzot par miesas dziedināšanu.
1: Что один из важных пунктов, когда молятся об исцелении тела.
0: Kad mēs ne tikai lūdzam,
1: что мы не только молимся,
0: bet slimam cilvēkam,
1: но больному человеку,
0: kam ir vajadzība,
1: у кого есть нужда,
0: uzliekam rokas virsū.
1: Надо поставить руки на него.
0: Izlasīsim vienu rakstu, ja ir citas, bet izlasīsim tikai vienu.
1: Есть многие места писания, но мы прочитаем только одно.
0: Tas ir rakstīts Apostoļu darbos 28. Nodaļā 8. Pantā.
1: Это написано в Деяниях апостолов 28. Глава 28. Стих.
0: Un svarīgi arī, dārgais radio klausītāji, arī tu lasi savā Bībelē to.
1: И важно, радиослушатель, чтобы и ты читал это место в своей Библии.
0: Un rakstīts tā.
1: И написано.
0: Publija tēvs gulēja drudzī slims ar asinssērgu. Pāvils iegāja pie viņa, pielūdza Dievu, un rokas uzlicis to dziedināja. Apostoļu darbi 28:8. Деяния 28:8.
1: Отец Публия лежал, страдая горячкой и болью в животе. Павел вошел к нему, помолился и возложил на него руки свои, исцелил его.
0: Jā, tad šeit mēs lasām par cilvēku, kas slimoja ar miesu slimību asinsargu.
1: Тут написано про человека, у которого была проблема с кровью.
0: Jā, tad tā ir tāda slimība, ko mēs varbūt īsti nezinām, kā viņa mūsdienās tā, jā, kaut kas, nu, tad, kaut kas saistībā ar asinīm.
1: Сейчас может сложно понять, какая конкретная болезнь это была, но видим, что это связано с кровью.
0: Un tas traucēja šim cilvēkam dzīvot.
1: И это мешает тому человеку жить.
0: Jā, un mēs šeit lasām, kad viņš bija drudzīt, tad viņa bija temperatūra.
1: И мы видим, что у него была горячка и была температура.
0: Varbūt šodien arī ir kāds radio klausītājs, kas mums klausās drudzī temperatūrā.
1: И может есть какой-то радиослушатель сегодня, у которого тоже есть горячка и температура.
0: Un es pat zinu, kad cilvēkam, kam vajadzēja runāt manā vietā, viņš ir drudzī un temperatūra.
1: Я даже знаю, что человек, который должен был говорить вместо меня, у него тоже есть горячка и температура.
0: Un mēs arī par viņu lūksim.
1: И мы за него тоже будем молиться.
0: Un skatieties, kas šeit notiek.
1: И смотрите, что тут происходит.
0: Kad Pāvils iegāja pie viņa,
1: Kada Pavel k nemu vašol?
0: Viņš ko izdarīja? Viņš uzreiz pielūdza Dievu.
1: Što on zdjelal? On srazu načal molitsa Bogu.
0: Viņš neprasīja cilvēkam, kas tev kājiš, kas tev pa vainu?
1: Он не спрашивал, что у тебя?
0: Jo viņš jau zināja, kur viņš iet un ka tam cilvēkam ir problēma.
1: Потому что он знал, куда идёт, и он знал, что есть проблема.
0: Un ja jūs ieraudzīsiet cilvēku, kuram ir drudzis, kuram ir temperatūra, jūs saprotīsiet, ka viņš ir slims.
1: Если вы увидите человека с горячкой температурой, вы поймете, что он заболел.
0: Он не всегда говорит, ну, кас ты вир, как это проблема, то рец кончер слимс.
1: И не надо спрашивать, что у тебя там, видно, что он болен.
0: Я, он ко Павлос издарил, он пилот с Деву, он узлика рокас.
1: И что Павел сделал? Он помолился и возложил на него руки.
0: Я, он redzēt, kad kas notika, tas cilvēks tika dziedināts.
1: И что произошло? Этот человек был исцелен.
0: Я šeit no, mēs nezinām, cik ilgi viņš lūdz par šo cilvēku.
1: Мы не знаем, сколько он долго молился за этого человека.
0: Bet, nu, vismaz pēc tā konteksta, kas tur rakstīts, liekas, ka tas nebija ilgi.
1: Но, смотря по контексту, кажется, что это не было долго.
0: Ziniet, dārgie draugi, lai lūgtu par miesas dziedināšanu.
1: Знаете, друзья, чтобы молиться об исцелении тела.
0: Mums nevajag ilgi lūgt.
1: Нам не надо долго молиться.
0: Šī lūgšana varbūt pavisam ļoti vienkārša.
1: Эта молитва может быть очень простая.
0: Pirmām kārtām pielūg Dievu.
1: Во-первых, надо молиться Богу.
0: Teikt, debes tēvs.
1: Говорить, отец небесный.
0: Es nāk tavā priekšā.
1: Я иду к тебе.
0: Tavo dēlu Jēzus vārdā.
1: Во имя Иисуса Христа.
0: Un tu redzi šo slimo cilvēku.
1: И ты видишь этого больного человека.
0: Un viņa kaiti.
1: И его болезнь.
0: Un dziedini viņu.
1: И исцели его.
0: Lai viņš ir vesels.
1: Чтобы он был здоровым.
0: Lai viņš vairāk viņam nesāp.
1: Чтобы у него, ему больше не болело.
0: Lai viņš jūtās labi.
1: Чтобы он себя чувствовал хорошо.
0: Он так дарил Павлос.
1: И тогда Павел.
0: Там, так дарил Павлос.
1: Так делал Павел.
0: Он наш человек, Публий тевс, клюво весел.
1: И этот человек, отец Публия, стал здоровый.
0: Он не знает, дорогие друзья.
1: И знаете, дорогие друзья.
0: Капец, бежу вен. Цилвак, не с ним деда наша, ну.
1: Почему люди часто не получают исцеления?
0: Мусу, Вайнсдейл.
1: Из-за нашей вины.
0: Par tiem, kas lūdz.
1: За тех, кто молится.
0: Mēs lūdzam Dievu par slimo.
1: Мы молим Бога про больного.
0: Bet šis slimais nesaņem dziedināšanu.
1: Но больной не получает исцеления.
0: Traki, vai ne?
1: Но это плохо, да?
0: Negribētos, lai tā būtu.
1: Не хотела, чтобы так было.
0: Un es jums atklāšu vienu parastu noslēpumu.
1: Я вам открою одну простую истину.
0: Tāpēc, ka mēs lūdzam.
1: Потому что мы молимся.
0: Bet tajā pašā laikā mēs šaubamies.
1: Но в то же самое время мы сомневаемся.
0: Я он Иисус teica, ja, cilvēks, kad cilvēks, kas šaubās,
1: Иисус говорил, что человек, который сомневается,
0: ja, kad viņš, nu, nekam nav derīgs.
1: Он никому не годен.
0: Tālāk mēs arī lasam, kad viņš ir kā vējs, dzenāts vilnis.
1: Он как морская волна, которая как бы гонимая бурями.
0: Я когда viņš ir tāds, ну, Ka viņš pats nesaprot, ko viņš dara un kāpēc viņš dara.
1: Он сам не понимает, что делает, почему делает.
0: Un bieži vien šī šaubas.
1: и часто эти сомнения...
0: Мумс едвеш мес паши.
1: Мы сами их как бы создаем.
0: Я он как стейкс рунают по рук узлыкшен.
1: Кто-то говорил насчет возложения рук.
0: Я вестур, куда ты мне стаст?
1: Вестур, что ты мне рассказываешь?
0: Кадас рукас ваг узлык.
1: Какие руки?
0: Тач пьетек ар лукшен девам.
1: Хватит просто достаточно помолиться.
0: Тач де девс ир гарс.
1: Бог есть дух.
0: Мы его не можем обтолстить.
1: Мы его не можем как бы обтрогать.
0: Я, он тогда пришком свой каком пискартес.
1: Для чего нам надо к чему-то прикасаться?
0: Пять их течер лучше.
1: Достаточно молитвою.
0: Он вел его вайрак.
1: И еще больше.
0: Павел с раксты я первым вестуле Тимотеем.
1: Павел писал первое послание Тимофею.
0: Пекта нодаля, 23 панта.
1: 5 глава, 22 стих.
0: Он еще паша саукума сака Тимотеям, рокас не стейдзес невенам узликт.
1: Он говорит Тимофею, рук ни на кого не возлагай поспешно.
0: Интересант, я рокас не стейдзес невенам узликт.
1: Интересант, ракстит, рук ни на кого не возлагай поспешно.
0: У мамы интересант паскатитес шо ракст вету, ка и ракстит сенгреть валода.
1: И мне было интересно посмотреть, как это было написано в древнегреческом языке.
0: Он я мы изласам сенгреть валода, тад витка ирте паши варди.
1: И там по сути написано то же самое.
0: Я он тур ракстается та рокас невенам парстейдзиги не узлец.
1: Не спеши как бы поспешно ставить возложить на кота руки.
0: Jā, un šeit tas pārsteidzīgi ir sengrieķu valodā tās lietotas vārds takheos.
1: I paspiešna slova na grieķiskam etā takheos.
0: Jā, kas nozīmē steidzīgi, tādā elkoniskā ātrumā, jā, kad...
1: Što značīt spiešīt, rieska?
0: Jā, un tad es domāju, ka Pāvils šeit nerunāja par to, kad... Vispār nelikt rokas virsū uz cilvēkiem, kam ir vajadzība.
1: Ja domāju, Pāvils neimēja tīdu, što vapšē nenāda rūki stāvīt na kavotā.
0: Bet nelikt rokas virsū, kā lai pasaka, visi, kas garām iet, jā, gan pa labi, gan pa kreisi.
1: No nevazlagāt rūki visiem padrād.
0: Jā, bet lūgt Dievam.
1: No malīca Bogu.
0: Lai svētais gars uzrāda.
1: Štobi duks jau toj pakazāla.
0: Par kuru cilvēku lūgt un aizlūgt un uzlikt rokas, un par kuru ne?
1: За кого молиться и на кого возлагать руки, а на кого нет?
0: Я, jo varbūt, ka kādam cilvēkam šī slimība,
1: потому что может кому-то эта болезнь,
0: ir dota tāpēc,
1: она дана потому,
0: lai viņš varētu atgriezties no saviem grēkiem,
1: потому что он мог вернуться от своих грехов.
0: Un mēs vienkārši lūdzam Dievu par viņu,
1: и мы молим человека об этого,
0: cilvēks saņem dziedināšanu,
1: Молим Бога об этого человека, он получает исцеление.
0: Bet šis cilvēks pie Dievu neatgriežas.
1: Но он не возвращается к Богу.
0: Jo viņam nebija vajadzīgs Dievs.
1: Потому что ему не нужен был Бог.
0: Viņam bija vajadzīga dziedināšana.
1: Ему нужно было исцеление.
0: Un sanāk, mēs tā kā ejam pretim Dievu gribai.
1: И мы как бы идем против воли Божией.
0: Dievs gribēja, lai šim cilvēkam šī slimība ir par labu.
1: Nāk. Бог хотел, чтобы эта болезнь Тому человеку было к добру.
0: Lai dvēseli ir glābta.
1: Чтобы душа была спасена.
0: Bet mēs darām pretēji Dieva gribai.
1: Но мы поступаем против воли Божией.
0: Un līdz ar to tad mēs skatāmies, ka mēs lūdzam, bet cilvēks nesaņem dziedināšanu.
1: И мы смотрим, вот молимся, но человек не получает исцеления.
0: Protams, varbūt arī situācijas.
1: Могут быть и ситуации.
0: Kad arī Dievs pieļauj, kad šis cilvēks ir dziedināts.
1: Бог допускает, что человек становится исцеленным.
0: Без правильного мотива.
1: Без правильного мотива.
0: Bet pēc tam,
1: но потом.
0: Šis cilvēks redz,
1: этот человек видит.
0: Caur to Dieva mīlestību pret viņu.
1: Он видит любовь Бога к нему.
0: Kad Dievs vienalga visu daru, lai palīdzētu cilvēkam.
1: Чтобы Бог все равно делает все возможное, чтобы помочь людям.
0: Lai cilvēks apzinātos.
1: Чтобы человек осознал.
0: Cik tas ir spēcīgi.
1: Насколько это сильно.
0: Un viņš sāk meklēt Dievu savā dzīvē.
1: Чтобы он начал искать Бога своей жизни.
0: Tāpēc, дорогие draugi.
1: Потому, дорогие друзья.
0: Nebaidieties no tā.
1: Не бойтесь от того.
0: Lai lūdzot par miesas dziedināšanu.
1: Чтобы молясь про исцеление тела.
0: Mēs uzliekam rokas.
1: Мы возложили руки.
0: Jo Tad Pāvils tā darīja?
1: Потому что Павел так делал.
0: Citi Jēzus mācekļi tā darīja?
1: Другие ученики Христа так делали.
0: Un mēs redzam, ka šodien arī tas tiek tā darīts.
1: И мы видим, что и на наши дни тоже это делается.
0: Un ir rezultāts.
1: И есть результат.
0: Cilvēki tiek dziedināti Jēzus Kristus vārdā.
1: Бог исцеляет людей во имя Иисуса Христа.
0: Un ja mēs vēl paskatāmies par miesas dziedināšanu Bībelē,
1: если посмотреть про исцеление тела в Библии,
0: tad šie gadījumi ir dažādi, kā tas ir noticis.
1: Эти случаи есть разные.
0: Bet viens no svarīgiem apstākļiem, lai cilvēks varētu saņemt dziedināšanu,
1: но одно из как бы вещей, которые должны быть, чтобы получить исцеление,
0: kad cilvēkam ir jābūt ticībai.
1: Надо иметь веру.
0: Ja tad jebkuru cilvēku, kur mēs lūdzam par dziedināšanu,
1: за любого, за которого молятся за исцеление,
0: šim cilvēkam ir svarīgi saprast to,
1: этому человеку важно понять,
0: ka šī dziedināšana,
1: что это исцеление,
0: nenāk tāpēc, kad mēs uzliekam rokas.
1: Не приходит потому, что мы возлагаем руки.
0: Ne tāpēc, ka mēs esam kādi īpaši cilvēki.
1: Не потому, что мы какие-то особенные.
0: Bet kad dzīvais Dievs,
1: но потому, что Бог живой,
0: savu šo dziedināšanu,
1: через это исцеление,
0: grib cilvēkam parādīt savu mīlestību.
1: Хочет показать свою любовь к человеку.
0: Parādīt to,
1: показать то,
0: kad viņš ir cilvēka radītājs.
1: Что он есть создатель человека.
0: Un kad neviens cilvēks,
1: и что ни один человек,
0: nevar,
1: не может,
0: līdz galam visu izdarīt tā,
1: до конца сделать сам так,
0: lai cilvēks vienmēr 100% būtu dziedināts.
1: Чтобы человек был 100% исцелен.
0: Bet Dievs to var darīt.
1: Но Бог это может сделать.
0: Un dziedināt.
1: И исцелять.
0: Kad liekas, ka cerība ir zudusi.
1: Когда кажется, что надежда пропала.
0: Un, ziniet,
1: и знаете,
0: ir tāda liecība.
1: Есть такое свидетельство.
0: Par vienu māsu.
1: Про одну сестру.
0: Viņa sauc Jevgēnija.
1: Jo zvāt Jevgēnija.
0: Polišķuka.
1: Polišķuka.
0: Viņa šobrīd dzīvo Amerikā.
1: Она сейчас живет в Америке.
0: Bet tad, kad viņa bija jauniete.
1: Но когда она была молодая.
0: Viņai parādījās slimība.
1: У нее появилась болезнь.
0: Tā, ka viņa sačokurējās kumola.
1: Так, что она была как бы скручена.
0: Un neviens daktaris.
1: И никакой врач.
0: Neviens cilvēks nevarēja viņai palīdzēt.
1: Не мог ей помочь.
0: Visas apkārtējās slimnīcas zināja par šo slimību.
1: Все больницы знали про эту болезнь.
0: Un viņi gadiem tā dzīvoja.
1: И она так годами жила.
0: Мама viņai šuva speciālus apģērbus.
1: Мама для неё шила специальную одежду.
0: Viņai bija speciāli kaut kādi piederumi, ko lietot.
1: У неё были специальные принадлежности, что использовать.
0: Viņa bija invalīds.
1: Она была инвалид.
0: Статус официальный valsts to piešķīra.
1: Официальный статус, который государство дало.
0: Bet tad vienu dienu.
1: Но один день.
0: Pie viņas ieradās mācītājs.
1: К ней пришёл служитель.
0: Дмитрий Сварда.
1: Дмитрий.
0: Un viņš lūdza par viņu.
1: И он молился за неё.
0: Un dziedināšana nāk.
1: И пришло исцеление. Не пришло исцеление.
0: Un tad viņš šī māsai saka.
1: И он говорит этой сестре.
0: Tevi nav ticības.
1: В тебе нету веры.
0: Es tagad tev pastāstīšu liecības no savas dzīves.
1: Я тебе расскажу свидетельство с моей жизни.
0: Kā Dievs man ir dziedinājis.
1: Как Бог меня исцелил.
0: Vairākas reizes.
1: Несколько раз.
0: Un tad pēc mēneša.
1: И через месяц.
0: Satunies, nevis, tad, un tad, kad tev būs ticības.
1: И тогда, когда у тебя будет вера.
0: Tad dod man ziņu.
1: Тогда дай мне знать.
0: Un es atnākšu vēlreiz.
1: Я еще раз приду.
0: Un tad plus mīnus pagāja mēnesis.
1: И тогда приблизительно прошел месяц.
0: Viņa viņu pasauca.
1: Она ее позвала.
0: Jo viņai bija ticība.
1: Потому что у нее была вера.
0: Un viņš lūdza par viņu Dievu.
1: И он молился Богу за нее.
0: Jēzus Kristus vārdā.
1: Во имя Иисуса Христа.
0: Un nepagāja 15 minūtes.
1: И не прошло 15 минут.
0: Kad notika brīnums.
1: Что произошло чудо.
0: Šī meitene Jevgēnija.
1: Эта девочка Евгения.
0: Viņa tika pacelta gaisā no gultas.
1: Она как бы поднялась в воздух над кроватью.
0: Un to redzēja tikai viņas mamma un šis mācītājs.
1: Это видел только её мама.
0: Bet pārējie liecinieki, kas bija ap kādiem 30-40 cilvēkiem,
1: и служитель видел, но остальные свидетели там 30 людей приблизительно.
0: Viņi neredzēja to.
1: Они это не видели.
0: Kad viņa pacēlās.
1: Что она поднялась.
0: Viņi redzēja tikai to gala rezultātu.
1: Они видели только результат.
0: Kad viņa bija piecēlusies no gultas vesela.
1: Что она встала с кровати здоровая.
0: Un savukārt mamma un šis kalpotājs, viņi redzēja, ka viņā gaisā esot, viņa iztaisnojās.
1: Но мама и служитель, когда она поднялась над кроватью, они видели, что она выпрямилась.
0: Un tas ir ļoti liels Dieva brīnums.
1: Ja это очень большое Божье чудо.
0: Jo neviens pat no ticīgiem cilvēkiem.
1: Потому что никто даже из верующих человек.
0: Un nerunājot par pasaulīgiem cilvēkiem, šim doktoriem.
1: И даже не говоря про мирских людей, про врачей.
0: Nekad neviens neticēja, kad varētu notikt tās brīnums.
1: Никто не поверил, что такое может произойти.
0: Kad viņi varētu apprecēties.
1: Что она могла бы выйти замуж.
0: Dzīvot Igaunijā.
1: Жить в Эстонии.
0: Un pēc tam pārcelties uz dzīvi Amerikā.
1: Потом переехать в Америку.
0: Un liecināt pa visu pasauli par šo notikušo brīnumu.
1: И свидетельствовать всему миру про это чудо.
0: Un kāpēc tas notika?
1: И почему это произошло?
0: Ne jau tāpēc, ka šis mācītājs lūdza un uzlika rokas viņai.
1: Не потому, что этот служитель молился и поставил на нее руки.
0: Bet tāpēc, kad viņā bija ticība.
1: Но потому, что в нее была вера.
0: Ka Dievs var viņu dziedināt.
1: Что Бог может ее исцелить.
0: Tāpat kā Dievs dziedināja vairākas reizes šo mācītāju Dmitriju.
1: Так как Бог исцелял и до этого служителя Дмитрия.
0: Tad arī Dievs, kurā arī viņa tic.
1: Тогда Бог, в которого поверила она.
0: Arī viņa var būt dziedināta.
1: И она может быть исцелена.
0: Tāpēc, brāļi, māsas,
1: поэтому, братья и сестры,
0: nekautraisimies no tā, ka mēs uzliekam rokas.
1: Не стесняйтесь, что мы возлагаем руки.
0: Ja vēlams, lai māsas uzliek māsām rokas,
1: желательно, чтобы сестры и сестрам
0: возложили руки. Vīrieši vīriešiem rokas.
1: Мужчины мужчинам.
0: Varam bērnus pieaicināt klāt.
1: Можно детей позвать.
0: Dievs caur bērniem ļoti spēcīgi darbojās.
1: Бог очень сильно действует через детей.
0: Un aizlūgt par šiem slimiem cilvēkiem.
1: И помолиться за этих больных людей.
0: Un otrais moments.
1: И второй момент.
0: Svarīgs.
1: Важный момент.
0: Kad mēs griežoties pie debes tēva.
1: Что мы, когда обращаемся к небесному отцу.
0: Pēc šīs lūkšanas vajadzības.
1: За эту нужду.
0: Kad mēs to darām viņa dēla, Jēzus Kristus vārdā.
1: Что мы это делаем во имя Иисуса Христа.
0: Nevis savā vārdā.
1: Не в своё имя.
0: Jo Jēzus,
1: потому что Иисус,
0: viņš vairāk kārt mums to mācīja.
1: Нас это многократно учил.
0: Kad mēs varam nākt viņa vārdā tēvu priekšā.
1: Что мы можем приходить через его имя к отцу.
0: Un tēvs mūs uzklausīs.
1: И отец нас послушает.
0: Un tā arī izdarīs.
1: И так сделает.
0: Un jūs to varat izlasīt savās bībelēs.
1: Вы это можете прочитать в своих библиях.
0: Jāņa evaņģēlijā.
1: Евангелие от Иоанна.
0: 16 nodaļā, 23 panta.
1: 16 глава, 23 стих.
0: Иоанна Евангелия, 15 nodaļā, 16 panta.
1: Ja, Евангелие от Иоанна, 15 глава.
0: Иоанна Евангелия, 14 nodaļā, no 13 līdz 14 pantam.
1: 14 глава.
0: С 13 по 14. Да. Jā, tad, un arī, protams, citur, bet tās ir tās ļoti spiltas rakstu vietas.
1: Есть еще другие места, но эти такие особенно важное место.
0: Un tagad es gribētu aicināt.
1: И сейчас хотел бы пригласить.
0: Lai dārgie radioklausītāji.
1: Чтобы дорогие радиослушатели.
0: Jūs uzliktu rokas.
1: Вы возложили руки.
0: Uz tiem cilvēkiem.
1: На тех людей.
0: Kuriem ir kāda miesas problēma.
1: Которого есть какая-то проблема с телом.
0: Jā, tas var būt kāds orgāns, kas ir iekšā.
1: Это может быть какой-то орган, который внутри.
0: Tie var būt kādi locekļi.
1: Какие-то суставы.
0: Jā, kādas sāpes.
1: Какие-то боли.
0: Jā, uzlieciet rokas uz to vietu, kur tas notiek.
1: Возложите руки на то место, где оно есть.
0: Un mēs piesauksim mūsu debes tēvu.
1: И мы будем молиться нашего небесного отца.
0: Jēzus Kristus vārdā.
1: Во имя Иисуса Христа.
0: Un lūksim to ticībā.
1: И будем молиться с верой.
0: No visas sirds.
1: Со всего сердца.
0: Kā priekš sevis.
1: Как для себя.
0: Un ja gadījumā, ja tev nav blakus cilvēks, kas var uzlikt rokas.
1: если нет возле тебя человека, который мог бы на тебя возложить руки,
0: tu, protams, arī var pats sev uzlikt rokas.
1: Ты можешь на себя возложить.
0: Un vienkārši ticībā to darīt.
1: И просто делать это с верой.
0: Jo ticībai un lūkšanai ir ļoti liels spēks.
1: Потому что вере и молитве есть очень большая сила.
0: Jo to mēs nedaram no sevis.
1: Потому что мы это не делаем от себя.
0: Jo to dara mūsu debesu Tēvs.
1: Это делает наш небесный Отец.
0: Un ja jūs esat gatavi,
1: если вы готовы,
0: tad mēs to varam tagad darīt.
1: Мы это можем сейчас делать.
0: Jēzus Kristus vārdā.
1: Во имя Иисуса Христа.
0: Слава тебе, Господь.
1: Слава тебе, Кунгс.
0: За то,
1: par to,
0: что ты нам дал возможность,
1: ka tu mums devi iespēju,
0: обратиться к нашему небесному Отцу,
1: vērsties pie mūsu debesu Tēva,
0: твое имя,
1: caur tavu vārdu,
0: имени Иисуса Христа,
1: Jēzus Kristus vārdā,
0: и отдать все наши нужды,
1: un atdot visas mūsu vajadzības,
0: все наши проблемы,
1: visas mūsu problēmas,
0: все наши болезни,
1: visas mūsu slimības,
0: твои сильные руки,
1: tavās stiprajās rokās.
0: И мы знаем,
1: un mēs zinām,
0: что ты слышишь нас,
1: ka tu mūs dzirdi,
0: что ты заботишься о нас,
1: ka tu rūpējies par mums,
0: что тебе не все равно,
1: ka tev nav vienalga,
0: что с нами сегодня происходит,
1: kas šodien ar mums notiek.
0: И ты хочешь, чтобы мы,
1: un tu vēlies, lai mēs,
0: что себя чувствовали,
1: sevi justu,
0: здоровыми,
1: veselīm,
0: чтобы у нас было хорошее самочувствие,
1: lai mums būtu laba pašajūta,
0: чтобы у нас была сила утром вставать,
1: lai mums būtu spēks celties no rīta,
0: чтобы у нас была сила прожить целый день,
1: lai mums būtu spēks nodzīvot visu dienu,
0: чтобы у нас был крепкий сон,
1: lai mums būtu spēcīgs miegs,
0: чтобы мы могли отдохнуть,
1: lai mēs varētu atpūsties,
0: наше тело могло отдохнуть,
1: mūsu ķermenis varētu atpūsties,
0: это тоже важно и нужно,
1: tas ir svarīgi un nepieciešams,
0: ты все так сотворил,
1: visu tā radīja.
0: Да, мы знаем.
1: Jā, mēs zinām.
0: Что бывает,
1: ka mēdz būt,
0: чтоб ты посылаешь наше тело,
1: ka tu mūsu ķermenī sūti,
0: жало,
1: kādu tā kā
0: dzēloni, для того,
1: lai,
0: чтобы мы не возгордились,
1: lai mēs nelepotos,
0: для того, чтобы мы ходили и приближались больше к тебе,
1: lai mēs tuvotos tev,
0: и что, чтобы мы

0: кадами.
1: Может, у кого-то есть болезнь, как такая же, как у этого человека, связанная с кровью.
0: Будас кад лидзига слимība saistībā ar asinīm.
1: Господи.
0: Kungs.
1: Мы возлагаем руки на этих людей.
0: Mēs liekam rokas uz tiem cilvēkiem.
1: Возлагаем сами на себя.
0: Liekam paši uz sevis.
1: На эти больные места.
0: Uz tām sāpīgajām vietām.
1: И простой детской вере.
0: Un ar bērna ticību.
1: Мы приходим тебе.
0: Mēs nākam pie tevis.
1: И просим, Господи.
0: Un lūdzam, Kungs.
1: Исцели.
0: Dziedini.
1: Освободи.
0: Atbrīvo.
1: Помоги.
0: Palīdz.
1: Мы хотим быть здоровыми.
0: Mēs vēlamies būt veseli.
1: Мы хотим, Господи, чтобы это не мешало нашей жизни.
0: Mēs vēlamies, lai tas netraucētu mūsu dzīvei.
1: Мы хотим больше времени уделить тебе в твоём служении.
0: Mēs vēlamies vairāk laika veltīt tev un kalpošanai.
1: Чтобы нам не надо было тратить время.
0: Lai mums nevajadzētu tērēt laiku.
1: Для каких-то медицинских манипуляций.
0: Priekš medicīniskām manipulācijām.
1: Чтобы, Господи, мы могли больше тебе время уделить.
0: Lai mēs varētu vairāk vērst laiku tev.
1: Чтобы, Господи, мы могли людям рассказывать про твою силу.
0: Lai mēs varētu cilvēkiem stāstīt par tavu spēku.
1: Про твою любовь.
0: Par tavu mīlestību.
1: И это мы просим тебе во имя Иисуса Христа.
0: Лудзам par to Jēzus Kristus vārdā.
1: И также мы молимся за Ольгу, за Анду, за Марину, за Ивету и за Дайниса.
0: Лудзам par Ольгас, Анда, Маринас, Ивета, Дайня
1: пестишину. За спасение этих душ.
0: Par viņu pestīšanu.
1: И благодарим тебя.
0: Un pateicamies.
1: Что мы вместе с Дианой.
0: Ka mēs reizē ar Dainas.
1: Можем благодарить тебя.
0: Varam pateikties tev.
1: За помощь ей.
0: Par palīdzību viņai.
1: И за помощь нам.
0: Par palīdzību mums.
1: И мы сегодня принимаем это исцеление.
0: Mēs šodien pieņemam šo dziedināšanu.
1: Поверить тебя.
0: No ticības.
1: Что ты нас исцелил.
0: Ka tu mūs dziedināji.
1: И дьявол не может нас обмануть.
0: Un vēlns nevar mūs apmelot.
1: Мы здоровы.
0: Mēs esam veseli.
1: Во имени Иисуса Христа.
0: Jēzus Kristus vārdā.
1: Amin.
0: Amen.